Как є наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, чорна бела писана, а липа ордича, ой ти наша срака, то...